0: We are occupying the bodies of Earth people.
1: На мальчика или девочку, хорошего или плохого, капризного или послушного? Удивительный спрос на мальчиков, но вам повезло. У нас сегодня выставка-продажа. Пожалуйста, присаживайтесь.
2: Паузы. А юбочка? Паузы. Паузы. А юбочка? Паузы.

0: кажется, то, что мне нужно.
1: Удивительный спрос на мальчиков, но вам повезло.
2: Это хорошо.